0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин провел ряд встреч с представителями Конгресса США и научного сообщества 30 июня в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе встречи с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом и другими представителями Конгресса были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджико-американских отношений. Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено роли Конгресса США в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия в сферах экономики, торговли и инвестиций, безопасности, энергетики, промышленности, образования и здравоохранения, а также реализации совместных программ и инициатив. Кроме того, были рассмотрены вопросы отмены поправки Джексона-Вейника в отношении Таджикистана, а также актуальные аспекты региональной и международной безопасности. Вопросы расширения научно-исследовательского сотрудничества, обмена опытом, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения современных технологий обсуждены в Душанбе в ходе встречи президента Национальной академии наук Таджикистана Хобилджона Хушвахзода с генеральным директором китайской компании Юань Даухоном. Было отмечено, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве с сентября текущего года магистранты будут направляться на обучение в Сианской транспортной университет по совместной образовательной программе. Согласно программе, студенты будут проходить обучение один год в Республике Таджикистан и один год в Китайской Народной Республике. Также было подчеркнуто, что ежегодно большое число ученых и исследователей научных и исследовательских учреждений Китая посещают Таджикистан, где в рамках совместных проектов с учеными Национальной академии наук Таджикистана проводят научно-исследовательскую работу и обмениваются опытом. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Садопресс @gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решил остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, и это ваше любимое радио «Садо и Душамбе». Сегодня в течение двух часов буду с вами Шахло Бердиева. И мы в начале нашего эфира поговорим о науке, которая помогает человечеству лучше понимать устройство Вселенной и свое место в ней. Астрономия и астрофизика – это не только звезды, планеты и далекие галактики. Это современные технологии, фундаментальные исследования, международное сотрудничество и огромный вклад в развитие науки и образования. Сегодня у нас в гостях Фируза Рахматулаева, кандидат физико-математических наук, ведущий эксперт Института астрофизики при Национальной академии наук Таджикистана. Мы поговорим о том, чем сегодня живет институт, какие задачи стоят перед его коллективом, какие исследования ведутся, как развивается отечественная астрофизика и почему изучение космоса остается одним из самых перспективных направлений современной науки. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Добро пожаловать к нам в студию.
1: Очень благодарна за теплый прием и за приглашение. Прежде всего, хотела бы слушателям радио «Садо и Душамбе» пожелать всего хорошего и сказать, что будьте на волне «Садо и Душамбе».
0: Спасибо.
1: Что это радио действительно является такой радио, которое теплым, таким родным радио является. Поэтому благодарю за приглашение.
0: Спасибо. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, об Институте астрофизики, когда он был создан и какую роль сегодня играет в развитии науки.
1: Спасибо большое. Очень хороший вопрос задали. Это прежде всего хотела бы рассказывать о создании первой обсерватории в Республике Таджикистан. Потому что в 1932 году образовалась первая обсерватория в Таджикистане. Это было в центре города, где у нас сейчас улица Бухоро, 22. И под экспедицией русских специалистов, советских специалистов, здесь была создана первая обсерватория, называлась эта обсерватория Таджикская астрономическая обсерватория в 1932 году. Однако в 1948 году эта обсерватория переименовалась на Сталинабадскую обсерваторию, Таджикская Сталинабадская обсерватория. То, что мы знаем из истории того, что мы были при Советском Союзе, и при этом вот называлось. Но, однако, при успешном институт начал активно заниматься, когда были освоения космоса, 50-е годы, да, хотели очень много делать для космоса, прежде всего Советский Союз, прежде всего всесоюзные организации учреждений научных, я имею в виду. Институт астрофизики активно занимался в запуске первого космического спутника, поскольку тогда институт наблюдал, давал координаты, и вот эти звезды, да, тогда занимался звездами, малыми телами, вот этими, и поэтому активно занимался, и при этом в 1958 году от 17 января решением комиссариата Советского Союза институт стал Институт астрофизики Таджикской академии наук СССР. Вот это. И, конечно, тогда это был более многопрофильный институт, потому что обсерватория тогда занималась наблюдением, потом наблюдением, а сейчас, в 1958 году институт стал одним из самых профильным институтом в истории Таджикистана.
0: А какие основные направления научной деятельности института являются приоритетными на сегодняшний день?
1: На сегодняшний день, хорошо, да. Первоначальный, как сказать, фундамент Института астрофизики – это исследование малых тел Солнечной системы. Это такая вот именно распределение всесоюзное было, потому что в Байконурской обсерватории Армении они занимаются звездами, именно галактиками. В Крымской обсерватории тоже занимаются двойными системами, но институт был распределен как исследование малых тел Солнечной системы. Это что такое? Это значит околоземная астрономия. В этой околоземной астрономии входят те объекты, которые ближе к нам. Это называется кометы, астероиды и метеоры. Вот этими институт, вот это основное направление. Но, однако, при основном направлении также институт занимался исследованием галактики, исследованием спутников занимался, и также занимался институт исследованием переменных звезд, которые, хотя вот это ТАО, Таджикская астрономическая обсерватория, начинала с переменных звезд, потому что у нас имеется 70 тысяч фотопластинок таких уникальных, которые зафиксированы ученым того года.
0: Спасибо большое. А над какими исследованиями сейчас работают ваши ученые?
1: У нас исследование ведется именно сейчас в современной астрофизики в современном, именно в эти годы мы ведем исследования. Если я общий институт ведет исследования, есть по физике комет, они ведут исследования, ведут по исследованиям метеоров, ведутся, и ведется физико-динамическое исследование по области физики кометы и астероидов.
0: А насколько активно институт сотрудничает с зарубежными учеными?
1: Институт очень активно занимается с зарубежными. Институт имеет более, мне кажется, 20 меморандумов о сотрудничестве зарубежных научных центров. Это, конечно, и СНГ, Институт астрономии Российской академии наук, Институт прикладной астрономии Российской академии наук, главная астрономическая обсерватория Пулковская, то есть Российская академия наук в СНГ. Еще имеет институт в дальних зарубежьях, это Синьцзянская обсерватория Китайской Народной Республики. Имеет институт очень тесное сотрудничество с Байконурской обсерваторией Армении, с Азербайджанской обсерваторией Азербайджана, Национальной академии наук, а также институт намеренно сотрудничает в области исследования метеоров с французскими коллегами и с Парижской обсерваторией.
0: Очень хорошо. Так интересно. Какие исследования института имеют практические значения и могут быть полезны не только для науки, но и для общества, технологий или образования?
1: Институт, я бы хотела отметить, что действительно институт сейчас на базе практических исследований основывается, потому что база практических исследований – это мы наблюдаем, то есть мы ведем практические работы. У нас теоретических работ очень мало. То есть на основе наблюдений мы ведем исследования. То есть мы обрабатываем, анализируем и после этого пишем статьи. Однако те исследования, которые ведутся в области потенциально опасных астероидов, вот это потенциально, которые имеют риск опасности в Земле, то есть это занимается даже Всемирное общество астрономы вот этого. И также институт тоже вовлечена этим темой, то занимается потенциально опасной. То есть это тоже как-то стратегическое исследование в области исследования вот этой астрофизики. Потенциально опасные астероиды, изучает их физику, динамику, изучает родительские тела, изучает, как образовалось, с чего из этого вот выходит вся корня.
0: Угу. А как институт работает с молодыми специалистами? Есть ли программы поддержки студентов, аспирантов и начинающих ученых?
1: Я считаю, что сейчас при поддержке правительства Республики Таджикистан, особенно лидера нации, уважаемого Моли Рахмона, молодые очень сейчас, как сказать, имеют очень большой бонус в этом направлении, поскольку, смотрите, сейчас зарплата лаборанта, мне кажется, стала лучше, чем в предыдущие годы. Я это считаю, что это действительно есть поддержка именно правительства Республики Таджикистана. Поэтому да, молодым только остается учиться, трудиться. Ученые готовы им помочь. Я думаю, что дверь института открыта. У нас есть магистранты, есть аспиранты, есть PhD, которые в институте они учатся и дальше хотят посвятить свою жизнь науку.
0: С какими основными вызовами сегодня сталкивается институт астрофизики и какие цели ставит перед собой на ближайшие годы?
1: Если я скажу, что цели института астрофизики, ну, цель такая, что можно сказать о том, что институт хочет больше сотрудничать с теми проектами, которые являются актуальными на сегодня, с теми проектами. Это проекты, которые именно связаны с потенциально опасными астероидами. Если вы в 22-м году были свидетелями новостей много о том, что астероид такой Дидимос, это бинарный астероид, называется двойной астероид. Это запускали в космос и траекторию обсерватории бомбардировали в том, чтобы предотвращать вот это риск возникновения потенциальных астероидов, потому что этот астероид потенциально опасный. Поэтому я считаю, что институт может намеренно сотрудничать с такими проектами. Потом институт больше хочет развивать свою научно-практическую значимость, потому что у нас есть даже в курсе обсерватории есть. Улучшить обсерватории, модернизировать больше и вовлекать, конечно, ученых в этой области.
0: Нашим многим радиослушателям интересно, где можно наблюдать за звездами в нашей стране?
1: В нашей стране при институте существует три обсерватории. Две из них очень активные, то есть они работают, но один из них это находится на Памире, на горе Шарбулак, поэтому там трудно доехать, ну и этот телескоп нужен модернизировать. Но однако две обсерватории работают. Первая обсерватория — это Гисарская астрономическая обсерватория, 15 километров от Душанбе находится, а вторая обсерватория находится на горе Санглоха, Дангаринском области, находится на 100 километров от Душанбе, юго-западу Душанбе находится. И эта обсерватория уникальна по своей прозрачности атмосферы, и телескоп, который там находится, метровый телескоп, который позволяет наблюдать за далекие объекты.
0: Прекрасно. И в завершении я бы хотела узнать, каким вы видите институт астрофизики через 10 лет, можно сказать, и какие проекты и открытия, на ваш взгляд, могут стать его главными достижениями в будущем?
1: Ну, как-то говорят, что очень рано надо на все это надо трудиться очень. Трудиться надо, надо во благо своей родины знать, что это действительно то, что, например, нам оставили вот эти предки, да, то, что школу оставили, которую я не рассказывала, тут школа, которая у нас образовалась под академиком Бабаджанова и Добровольского, кометная школа и метеоритная школа, чтобы вот это сохранилось и больше всего институт занимался, конечно, современными методами. Вот я хочу вот этого увидеть. И по мере возможности, я имею в виду, что по мере возможности, чтобы институт был одним из... Раньше институт был одним из передаваемых институтов, а сейчас, чтобы вот это лицо сохранить. Я вот это желаю.
0: А про школу можете коротко рассказать?
1: Да, есть у нас две направления в институте. Это направление, то есть по малым телам Солнечной системы, это... Первое направление — это по исследованию физики кометы, короткопериодических и долгопериодических кометы под руководством академика Олега Васильевича Добровольского. Mm-hmm. Эта школа создана, что... И вторая школа по исследованию метеоров и их наблюдения. Это школа создана под руководством академика Национальная академия наук Пулата Бабаджановича. Mm-hmm. Вот это две школы, которые первоначально в институте они образовались. Сейчас с этой школой, конечно, работают еще Кахирова Гульчихра Исраиловна, член-корреспондент Национальной академии наук, что продолжает свои истоки из учителей, и также мы продолжаем все вот это.
0: Желающих много? Приходят ребята? Чтобы учиться там, что-то новое для себя открыть?
1: Ну, поскольку я не могу сказать, что, я честно хочу сказать, что не могу сказать, что очень много, mm-hmm. поскольку эта наука требует очень много, как сказать, терпения, труда имеет. Конечно. И потом самое главное, что и требует, это же знания.
0: Да.
1: Чтобы согласна. Что астрофизика — это не только, например, только приходить, и у тебя есть знания, но это должен быть все, у тебя должен быть базовые знания в области физики, математики, химии, вот все вот это, чтобы охватить вот это все вокруг, чтобы делать успехи, вот это успехи. Поэтому подготовленным человеком нетрудно. Талантливым, подготовленным нетрудно. Но когда приходят с такими знаниями пробелами, ну, естественно, придется усердно трудиться. Конечно, трудиться. Да. Поэтому есть ребята, которые очень хотят, да, мы видим,
0: желающие
1: есть, действительно, да, почему бы нет.
0: Благодарю нашего гостя за интересный разговор и возможность узнать больше о деятельности Института астрофизики и его достижениях и планах на будущее. Желаем коллективу Института и новых открытий, успешных проектов и дальнейшего развития. Спасибо вам за очень интересную беседу.
1: Спасибо вам. Я всегда готова, чтобы слушатели больше узнали об астрономии, астрофизике. Спасибо большое.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Здравствуйте. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

теперь немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность в долинах без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 29-34. На востоке ночью 4-9 градусов тепла, днем 17-22.

Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 28-33. В горных районах ночью 6-11 градусов тепла, днем 19-24.

Хатлонской области переменная облачность в долинах без осадков. В предгорных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Пыльная мгла. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 16-21 градус тепла, днем 24-29.

в районах республиканского подчинения. Переменная облачность в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Пыльная мгла. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 29-34. В горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28.

В Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8. Временами усиление до 10-15 метров в секунду. С пыльной бурей и мглой. Температура ночью 24-26 градусов тепла. Днем 36-38.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

Сегодня поговорим о женщине, которая навсегда изменила мир моды. Ее имя стало символом элегантности, стиля и свободы. Это Коко Шанель.

Настоящее имя знаменитого модельера Габриэль Бонниор Шанель. Она родилась в 1883 году во Франции. Детство было непростым. После смерти матери Габриэль воспитывалась в приюте, где научилась шить. Именно этот навык определил ее будущее.

Свой путь в мире моды она начала с изготовления шляп, а затем открыла собственный бутик. Шанель первая продолжила женщинам, предложила женщинам отказаться от неудобных корсетов в пользу простой, удобной и элегантной одежды. Она доказала, что красота может быть не только роскошной, но и практичной. Именно Коко Шанель подарила миру маленькое черное платье, которое до сих пор считается символом безупречного вкуса. А в 1921 году появился легендарный аромат Шанель номер 5, ставший одним из самых известных парфюмов.

Пусть эта история напоминает нам, что талант, смелость и упорство способны изменить не только собственную судьбу, но и целую эпоху.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Сегодня председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли, Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмумали, встретился с председателем Маджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия, доктором Абдуллой ибн Мухаммадом ибн Ибрахимом Аль-Ашейхом, который находится в Республике Таджикистан с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского, экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества. А также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию полевые и исследовательские работы в Вражской долине, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Лахшском районах, сообщили в агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили получение результата и внесли предложение по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него – лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.

Слушайте русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

А теперь немного о том, как заботиться о себе каждый день. Наша рубрика «Здоровый образ жизни» – простые советы и интересные факты, которые помогут чувствовать себя лучше. Начинайте день с воды. Стакан воды натощак помогает проснуться и запускает обмен веществ. Даже маленький глоток уже делает ваш день здоровее. Прогулка после еды полезна для пищеварения. 10-15 минут легкой ходьбы помогают организму лучше усваивать пищу, а заодно подышите свежим воздухом и очистите голову. Залог здоровья. Взрослому человеку нужно 7-9 часов сна в сутки для восстановления организма и нервной системы. Недосып отражается не только на настроении, но и на иммунитете. Добавляйте в рацион больше овощей и фруктов. Разноцветные продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Чем разнообразнее тарелка, тем сильнее иммунитет. Движение – это жизнь. Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает настроение. Даже 15-20 минут упражнений дома дают эффект. Улыбайтесь чаще. Смех снижает стресс, улучшает работу сердца и повышает уровень эндорфинов. А счастливая улыбка заразительна. Делитесь хорошим настроением. Минимализируйте стресс. Техники дыхания, медитация и короткие перерывы помогают восстановить силы. Несколько минут спокойного дыхания могут изменить весь день. Слушайте свое тело. Если чувствуете усталость или дискомфорт, это сигнал обратить внимание на здоровье. Прислушиваясь к себе, вы предотвращаете многие проблемы. Пейте зеленый чай. Он улучшает обмен веществ, насыщает антиоксидантами и поддерживает работу сердца. Маленькие привычки каждый день делают ваше тело сильнее, а жизнь ярче. Здоровый образ жизни – это не про ограничения, а про заботу о себе шаг за шагом. Начните с маленьких изменений сегодня и скоро заметите, как меняется ваше настроение, энергия и самочувствие.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию, полевые и исследовательские работы в Вражской долине, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Лахском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел международный биотехнологический форум. В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Иссык-Кульский форум в Кыргызстане объединил свыше 150 представителей науки и творчества. В этом году площадка отмечает 40-летний юбилей. На мероприятии побывал Алексей Калинин.
2: Одна из самых известных цитат автора «Самое сложное для человека – каждый день оставаться человеком». В этой короткой фразе Чингиза Айтматова заложена главная идея форума. Участники собрались, чтобы вместе искать ответы на новые вызовы современности. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил, недавнее избрание республики непостоянным членом Совбеза ООН позволит стране активнее продвигать инициативы на мировой арене.
3: Сегодня перед нами стоят конкретные вызовы. Это предотвращение климатического кризиса, и сдерживание чрезмерного использования искусственного интеллекта. Площадка форума как раз и создана для того, чтобы находить эти решения. Но при этом главным приоритетом для нас всегда должно оставаться сохранение базовых человеческих ценностей.
2: Цитаты Чингиза Айтматова звучали одна за другой. Так, президент Албании Байрам Бегай, который побывал накануне в Кыргызстане с первым официальным визитом, провел параллель между метафорами классика и историей своей страны.
4: Чингиз Айтматов.
5: 40 лет люди в Албании были лишены самого понятия «свобода». Бункеры стояли почти в каждом доме. Это страшное состояние, когда у целого народа отнимают память и корни.
2: Масштаб встречи подчеркнул и состав участников. На побережье Иссык-Куля – ученые, нобелевские лауреаты, деятели культуры и представители медиа из 15 стран мира. Для каждого из них творчество Чингиза Айтматова – личная история, говорит журналист из Казахстана Динара Саджан.
6: Все его произведения, я считаю, что они все меняют твое мышление и передают, наверное, время, то время, в котором он жил. И мне еще нравится, знаете, мне нравится, что он был очень активным человеком. То есть он был не только писателем, но и был хорошим организатором.
2: Инициативы Иссык-Кульского форума поддерживают и международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО.
0: Беларусь.
1: Витамины для птиц, индивидуальное питание для рыб и корма для коров, которые помогут увеличить объем молока. Эти темы стали главными на биотехнологическом форуме в Беларуси. Он собрал на одной площадке ученых, представителей агропромышленного комплекса и производств союзного государства. Над чем сейчас трудятся страны, узнала Екатерина Дорошевич.
7: Одна из новинок – уникальный стартовый корм для карпа. С помощью такого питания рыбу можно будет вырастить от малька до товарного вида всего за год, то есть в три раза быстрее, чем сейчас. Для каждого этапа роста разработали гранулы оптимального диаметра и подобрали наиболее подходящий рецепт. В экспериментальной диете для рыб есть и экстрадированный корм. Он усваивается быстрее, поэтому для набора веса его требуется меньше. Однако при производстве аминокислот появляется много сопутствующей продукции, говорит гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Сергей Ложечкин.
8: Все эти сопутствующие продукты, они перерабатываются также в комбикормовой отрасли. И сегодня большая работа проделана, чтобы нашим аграриям рассказать, показать эффективность этих продуктов, что они могут влиять на себестоимость кормов в целом для кормления там, в свиноводстве, в птицеводстве, в молочном производстве. Вот эта работа сейчас ведется совместно, конечно же, с нашей Национальной академией наук, с непосредственно хозяйствами.
7: Белорусские корма уже заняли треть рынка аминокислот в России. Представители компании союзного государства заинтересованы в обмене опытом и технологиями и уже работают над созданием нового центра, где будут выпускать критически важную продукцию для продовольственной безопасности обеих стран. Говорит представитель российской компании-поставщика премиксов, пристартеров и комбикормов Лев Деньков.
9: Мы работаем как раз над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов и с наших предприятий под крышу одного научно-практического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий, которые могли бы в итоге быть реализованы в остальные недостающие аминокислоты и биодобавки. Таких много. Есть некоторые позиции, которые практически на 100% импортируются из Китая.
7: Белорусская национальная биотехнологическая корпорация не только работает над качеством продукции, но и повышает ее добавленную стоимость, расширяет рынки. 80% аминокислот идет на экспорт.
0: Армения.
1: В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. Теперь бизнесу разрешено переводить субсидируемые кредиты из одного банка в другой с сохранением льгот. Какие еще нововведения входят в список, узнала Наира Бадалян.
10: Банковский кредит в Армении выдают в среднем под 14% годовых. В рамках программы государство компенсирует бизнесменам от 6 до 8%. Рефинансирование включает рыночную конкуренцию, и компании смогут уходить в банки с более выгодными условиями. Программой уже воспользовались около 6 тысяч предпринимателей. Например, мебельное производство «Карапета Саакяна» начиналось с выпуска офисных столов и стульев. Сейчас расширило площади до 5 тысяч квадратов. Несколько раз увеличили штат сотрудников и ассортимент продукции. Юрист предприятия Мальвина Маргарян рассказала, что теперь компания готовится выйти на зарубежные рынки. Новые условия программы в этом помогут.
11: Благодаря льготным кредитам мы приобрели около 10 единиц высокоточного оборудования. Это позволило кардинально сократить время производства и выйти на рынок мебели премиум-класса. Если раньше мы ориентировались только на внутреннего потребителя, то теперь качество продукции полностью соответствует международным экспортным стандартам.
10: Главная задача проекта – предоставить предприятиям доступ к выгодным финансовым ресурсам для обновления мощности и внедрения новых технологий. Такие меры повысят конкурентоспособность местных товаров и услуг. Начальник департамента предпринимательства Министерства экономики Армении Давид Барсерян рассказал, что господдержка предоставляется как малому бизнесу, так и крупным производствам. Она охватывает промышленный сектор, сферы услуг, сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.
5: Мы добавили опцию рефинансирования. Теперь бизнес может один раз переводить льготные займы в банки с более выгодным обслуживанием. Кроме того, приоритет смещается на развитие туризма. Субсидии направляются на строительство региональных отелей.
10: Подать заявки на перекредитование предприниматели могут через банки-партнеры. Максимальный размер льготного займа на компанию составляет 1 000 000 000 драмов. В рублях это 200 миллионов.
0: Казахстан.
1: На севере Казахстана врачи впервые вылечили мочекаменную болезнь у детей с помощью ультразвука. Инновационное оборудование появилось в многопрофильной детской больнице Петропавловска. Анна Куликова встретилась с врачами.
12: Раньше для проведения операций пациентов нередко направляли в республиканские клиники. Теперь современные технологии доступны в Петропавловске. Инновационное оборудование позволяет безопасно удалять камни из мочевыводящей системы без открытого вмешательства, рассказывает главный внештатный детский уролог, хирург высшей категории Северо-Казахстанской многопрофильной больницы Анатолий Клыков.
13: Эндоскопического оборудования уротера реноскопа мы заходим через уретру в мочевой пузырь, далее в устье мочеточников и по мочеточникам доходим до места обструкции камнем. И с помощью ультразвука, который вот ультразвуковой такой у нас есть насадка специально заводится и производится контактная литотрепсия, то есть раздробление камня контактным путем. Факт в том, что всегда происходит дробление, неизвестно на какие фракции, но они со временем потом выходят. Вот. И достать их, к сожалению, не всегда получается, прям все 100%, но ловушкой мы их пытаемся зацепить и вытащить.
12: У детей камни менее плотные, поэтому хорошо поддаются воздействию ультразвука. Операции идут от нескольких минут до получаса. 15-летнюю Адему Бактыбаеву несколько месяцев назад доставили в больницу с сильными болями, рассказывает мама девочки Айжан Бактыбаева.
14: Это, конечно, очень хорошо, что у нас на севере есть такое новое оборудование, что нашим детям не нужно никуда ехать там, в Астану или в Алмату при такой сильной боли. Я не представляю, как это выглядело. Было, конечно, очень неудобно. Вот сейчас только были у врача, получили новые рекомендации, тоже будем проходить УЗИ, что пока никаких болей, жалоб нету, пока все нормально, все равно нужно наблюдаться.
12: После лечения Адема вернулась к привычной жизни и записалась в секцию волейбола. История семьи Бактыбаевых – одна из 25 успешных операций, проведенных с помощью нового аппарата. Врачи отмечают, современные технологии позволяют быстрее избавить пациентов от боли и сократить период восстановления. На лечение и консультации приезжают дети из соседних регионов Казахстана. При необходимости врачи готовы принимать и юных пациентов из приграничных регионов России.
0: Кыргызстан.
1: Шахматисты в Кыргызстане становятся одним из приоритетов государственной политики. Президент страны Садыр Жапаров подписал указ о развитии интеллектуального спорта в стране до 2030 года. Асель Усенова узнала подробности.
15: Пока сверстники учатся читать по слогам, шестилетняя Аймил Субалиева уже просчитывает комбинации на 3 хода вперед. Один неверный шаг может стоить всей партии. К результату девочка относится с особым трепетом.
16: Я когда проиграла сильную соперницу, я плакала.
17: Плакала?
16: Да. Заняла 6-е место.
15: Шахматы – спорт заразительный. Если в семье появляется один игрок, то черно-белая доска быстро захватывает и весь дом. По своему опыту рассказывает тренер одной из столичных школ Аким Сабурбеков.
18: Сначала пошла сестра на шахматы, потом ей вроде понравилось,

0: Это как дополнительный компонент в образовании. Сейчас мы говорим примерно о 100 тысячах детей. На сегодня активных шахматистов зарегистрировано всего чуть больше 12 тысяч.
1: 500 школ – только дебют. К 2030 году в планах организовать кружки во всех образовательных учреждениях, а их по всей стране около 2500.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе с 24 по 25 октября 2026 года состоится значимое спортивное событие – первый в истории юниорский турнир «Ходжи Шариф Душанбе» – юниор Гран-прикс по дзюдо. По словам организаторов, проведение Гран-прикс в столице Таджикистана направлено на поддержку молодых талантов, укрепление спортивных связей между странами и популяризацию дзюдо среди молодежи. В течение двух соревновательных дней зрители ждут напряженные поединки, борьба за медали и возможность увидеть будущих звезд мирового дзюдо. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, и это ваше любимое радио Садой Душамбе. Сегодня в течение двух часов буду с вами Шахло Бердеева. И мы в начале нашего эфира поговорим о науке, которая помогает человечеству лучше понимать устройство Вселенной и свое место в ней. Астрономия и астрофизика – это не только звезды, планеты и далекие галактики. Это современные технологии, фундаментальные исследования, международное сотрудничество и огромный вклад в развитие науки и образования. Сегодня у нас в гостях Фируза Рахматулаева, кандидат физико-математических наук, ведущий эксперт Института астрофизики при Национальной академии наук Таджикистана. Мы поговорим о том, чем сегодня живет институт, какие задачи стоят перед его коллективом, какие исследования ведутся, как развивается отечественная астрофизика и почему изучение космоса остается одним из самых перспективных направлений современной науки. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Добро пожаловать к нам в студию.
1: Очень благодарна за теплый прием и за приглашение. Прежде всего, хотела бы слушателям радио Садой Душамбе пожелать всего хорошего и сказать, что будьте на волне Садой Душамбе.
0: Спасибо.
1: Что это радио действительно является такой радио, которое теплым, таким родным радио является. Поэтому благодарю за приглашение.
0: Спасибо. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, об Институте астрофизики, когда он был создан и какую роль сегодня играет в развитии науки.
1: Спасибо большое. Очень хороший вопрос задали. Это прежде всего хотела бы рассказывать о создании первой обсерватории в Республике Таджикистан. Потому что в 1932 году образовалась первая обсерватория в Таджикистане. Это было в центре города, где у нас сейчас улица Бухору, 22. И под экспедициям русских специалистов, советских специалистов, здесь была создана первая обсерватория, называлась эта обсерватория Таджикская астрономическая обсерватория в 1932 году. Однако в 1948 году эта обсерватория переименовалась на Сталинабадскую обсерваторию, Таджикская Сталинабадская обсерватория. То, что мы знаем из истории того, что мы были при Советском Союзе, и при этом вот называлось. Но, однако, при успешном институт начал активно заниматься, когда были освоения космоса, 50-е годы, да, хотели очень много делать для космоса, прежде всего Советский Союз, прежде всего всесоюзные организации учреждений научных, я имею в виду, Институт астрофизики активно занимался в запуске первого космического спутника, поскольку тогда институт наблюдал, давал координаты, и вот эти звезды, да, тогда занимался звездами, малыми телами, вот этими, и поэтому активно занимался, и при этом в 1958 году от 17 января решением комиссариата Советского Союза институт стал Институт астрофизики Таджикской академии наук СССР. Вот это. И, конечно, тогда это был более многопрофильный институт, потому что обсерватория тогда занималась наблюдением, потом наблюдением, а сейчас, в этом 58-м году, в 1958 году институт стал одним из самых профильным институтом в истории Таджикистана.
0: А какие основные направления научной деятельности института являются приоритетными на сегодняшний день?
1: На сегодняшний день, хорошо, да. Первоначальный, как сказать, фундамент Института астрофизики – это исследование малых тел Солнечной системы. Это такая вот именно распределение всесоюзное было, потому что в Биракинской обсерватории Армении они занимаются звездами, именно галактиками. В Крымской обсерватории тоже занимаются двойными системами, но институт был распределен как исследование малых тел Солнечной системы. Это что такое? Это значит околоземная астрономия. В этой околоземной астрономии входят те объекты, которые ближе к нам. Это называется кометы, астероиды и метеоры. Вот этими институт, вот это основное направление. Но, однако, при основном направлении также институт занимался исследованием галактики, исследованием спутников занимался, и также занимался институт исследованием переменных звезд, которые, хотя вот это ТАО, Таджикская астрономическая обсерватория, начинала с переменных звезд, потому что у нас имеется 70 тысяч фотопластинок таких уникальных, которые зафиксированы ученым того года.
0: Спасибо большое. А над какими исследованиями сейчас работают ваши ученые?
1: У нас исследование ведется именно сейчас в современной астрофизике, в современном. Именно в эти годы мы ведем исследования. Если я общий институт ведет исследования, есть по физике комет, они ведут. Исследования ведут по исследованиям метеоров, ведутся. И ведется физико-динамическое исследование по области физики кометы и астероидов.
0: А насколько активно институт сотрудничает с зарубежными учеными?
1: Институт очень активно занимается с зарубежными. Институт имеет более, мне кажется, 20 меморандумов о сотрудничестве зарубежных научных центров. Это, конечно, и СНГ, Институт астрономии Российской академии наук, Институт прикладной астрономии Российской академии наук, Главная астрономическая обсерватория Пулковская, то есть Российская академия наук в СНГ. Еще имеет институт в дальних зарубежьях, это Синьцзянская обсерватория Китайской Народной Республики. Имеет институт очень тесное сотрудничество с Биракинской обсерваторией Армении, с Азербайджанской обсерваторией Азербайджана, Национальной академии наук. А также институт намеренно сотрудничает в области исследования метеоров с французскими коллегами и с Парижской обсерваторией.
0: Очень хорошо. Так интересно. Какие исследования института имеют практические значения и могут быть полезны не только для науки, но и для общества, технологий или образования?
1: Институт, я бы хотела отметить, что действительно институт сейчас на базе практических исследований основывается, потому что база практических исследований – это мы наблюдаем, то есть мы ведем практические работы. У нас теоретических работ очень мало. То есть на основе наблюдений мы ведем исследования. То есть мы обрабатываем, анализируем и после этого пишем статьи. Однако те исследования, которые ведутся в области потенциально опасных астероидов, вот это потенциально, которые имеют риск опасности в Земле, то есть это занимается даже Всемирное общество астрономы вот этого. И также институт тоже вовлечена этим темой, то занимается потенциально опасной. То есть это тоже как-то стратегическое исследование в области исследования вот этой астрофизики. Потенциально опасные астероиды, изучает их физику, динамику, изучает родительские тела изучает, как образовалось, с чего из этого вот выходят все корни.
0: А как институт работает с молодыми специалистами? Есть ли программы поддержки студентов, аспирантов и начинающих ученых?
1: Я считаю, что сейчас при поддержке правительства Республики Таджикистан, особенно лидера нации, уважаемого Эмали Рахмона, молодые очень сейчас, как сказать, имеют очень большой бонус в этом направлении, поскольку, смотрите, сейчас зарплата лаборанта, мне кажется, стала лучше, чем в предыдущие годы. Я это считаю, что это действительно есть поддержка именно правительства Республики Таджикистана. Поэтому да. Молодым только остается учиться, трудиться. Ученые готовы им помочь. Я думаю, что дверь института открыта. У нас есть магистранты, есть аспиранты, есть PhD, которые в институте они учатся и дальше хотят посвятить свою жизнь науку.
0: С какими основными вызовами сегодня сталкивается институт астрофизики и какие цели ставит перед собой на ближайшие годы?
1: Если я скажу, что цели института астрофизики, ну цель такая, что можно сказать о том, что институт хочет больше сотрудничать с теми проектами, которые являются актуальными на сегодня, с теми проектами. Это проекты, которые именно связаны с потенциально опасными астероидами. Если вы в 2022 году были свидетелями новостей много о том, что астероид такой Дидимос, это бинарный астероид, называется двойной астероид. Это запускали в космос и траекторию обсерватории бомбардировали в том, чтобы предотвращать вот это риск возникновения потенциальных астероидов, потому что этот астероид потенциально опасный. Поэтому я считаю, что институт может намеренно сотрудничать с такими проектами. Потом институт больше хочет развивать свою научно-практическую значимость, потому что у нас есть даже в курсе обсерватории есть. Улучшить обсерваторию, модернизировать больше и вовлекать, конечно, ученых в этой области.
0: Нашим многим радиослушателям интересно, где можно наблюдать за звездами в нашей стране?
1: В нашей стране при институте существует три обсерватории. Две из них очень активные, то есть они работают, но один из них это находится на Памире, на горе Шарбулак, поэтому там трудно доехать, ну и этот телескоп нужен модернизировать. Но однако две обсерватории работают. Первая обсерватория — это Гисарская астрономическая обсерватория, 15 километров от Душанбе находится, а вторая обсерватория находится на горе Санглоха, Дангаринском области, находится на 100 километров от Душанбе, юго-западу Душанбе находится. И эта обсерватория уникальна по своей прозрачности атмосферы и телескоп, который там находится, метровый телескоп, который позволяет наблюдать за далекие объекты.
0: Прекрасно. И в завершении я бы хотела узнать, каким вы видите Институт астрофизики через 10 лет, можно сказать, и какие проекты и открытия, на ваш взгляд, могут стать его главными достижениями в будущем?
1: Как-то говорят, что очень рано надо на все это надо трудиться очень. Трудиться надо, надо во благо своей родины знать, что это действительно то, что, например, нам оставили вот эти предки, да, то, что школу оставили, которую я не рассказывала, тут школа, которая у нас образовалась под академиком Бабаджанова и Добровольского, кометная школа и метеоритная школа, чтобы вот это сохранилось и больше всего институт занимался, конечно, современными методами. Вот я хочу вот этого увидеть. По мере возможности, я имею в виду, что по мере возможности, чтобы институт был одним из... Раньше институт был одним из передаваемых институтов, а сейчас, чтобы вот это лицо сохранить. Я вот это желаю.
0: А про школу можете коротко рассказать?
1: Да, есть у нас две направления в институте. Это направление, то есть по малым телам Солнечной системы. Это первое направление, это по исследованию физики кометы, короткопериодических и долгопериодических кометы под руководством академика Олега Васильевича Добровольского. Эта школа создана, что... И вторая школа по исследованию метеоров и их наблюдения. Эта школа создана под руководством академика, Национальной академии наук Пулата Бабаджановича. Mm-hmm. Вот это две школы, которые первоначально в институте они образовались. Сейчас с этой школой, конечно, работает еще Кахирова Гульчихра Исраиловна, член-корреспондент Национальной академии наук, что продолжает свои истоки из учителей, и также мы продолжаем все вот это.
0: Желающих много? Приходят ребята, чтобы учиться там, что-то новое для себя открыть?
1: Ну, поскольку я не могу сказать, что, я честно хочу сказать, что не могу сказать, что очень много, mm-hmm. поскольку эта наука требует очень много, как сказать, терпения, труда имеет. И потом самое главное, что требует, это же знания.
0: Да,
1: чтобы что астрофизика — это не только, например, только приходить, и у тебя есть знания, но это должен быть все, у тебя должен быть базовые знания. Базовые знания в области физики, математики, химии. Вот все вот это, чтобы охватить вот это все вокруг, чтобы делать успехи. Вот это успехи. Поэтому подготовленным человеком нетрудно. Талантливым, подготовленным нетрудно. Но когда приходят с такими знаниями пробелами, ну, естественно, придется усердно трудиться. Да, поэтому и есть ребята, которые очень хотят, да, мы видим,
0: желающие.
1: Да, желающие есть, действительно, да, почему бы нет.
0: Благодарю нашего гостя за интересный разговор и возможность узнать больше о деятельности Института астрофизики, его достижениях и планах на будущее. Желаем коллективу Института и новых открытий, успешных проектов и дальнейшего развития. Спасибо вам за
1: очень
0: интересную беседу.
1: Спасибо вам. Я всегда готова, чтобы слушатели больше узнали об астрономии, астрофизике. Спасибо большое.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Здравствуйте. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

теперь немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность в долинах без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 29-34. На востоке ночью 4-9 градусов тепла, днем 17-22 градусов.

В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 28-33. В горных районах ночью 6-11 градусов тепла, днем 19-24.

Хатлонской области переменная облачность в долинах без осадков. В предгорных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Пыльная мгла, температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 16-21 градус тепла, днем 24-29.

в районах республиканского подчинения. Переменная облачность в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Пыльная мгла. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 29-34. В горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28.

В Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8. Временами усиление до 10-15 метров в секунду. С пыльной бурей и мглой. Температура ночью 24-26 градусов тепла. Днем 36-38.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне. Thank you.

Сегодня поговорим о женщине, которая навсегда изменила мир моды. Ее имя стало символом элегантности, стиля и свободы. Это Коко Шанель.

Настоящее имя знаменитого модельера Габриэль Боньор Шанель. Она родилась в 1883 году во Франции. Детство было непростым. После смерти матери Габриэль воспитывалась в приюте, где научилась шить. Именно этот навык определил ее будущее.

Свой путь в мире моды она начала с изготовления шляп, а затем открыла собственный бутик. Шанель первая продолжила женщинам, предложила женщинам отказаться от неудобных корсетов в пользу простой, удобной и элегантной одежды. Она доказала, что красота может быть не только роскошной, но и практичной. Именно Коко Шанель подарила миру маленькое черное платье, которое до сих пор считается символом безупречного вкуса. А в 1921 году появился легендарный аромат Шанель номер 5, ставший одним из самых известных парфюмов в истории. Коко Шанель говорила: «Мода проходит, стиль остается». Эти слова и сегодня вдохновляют миллионы людей.

Пусть эта история напоминает нам, что талант, смелость и упорство способны изменить не только собственную судьбу, но и целую эпоху.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Гимны народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слово предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова — ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись. Познание — вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.

Слушайте русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

теперь немного о том, как заботиться о себе каждый день. Наша рубрика «Здоровый образ жизни», простые советы и интересные факты, которые помогут чувствовать себя лучше. Начинайте день с воды. Стакан воды натощак помогает проснуться и запускает обмен веществ. Даже маленький глоток уже делает ваш день здоровее. Прогулка после еды полезна для пищеварения. 10-15 минут легкой ходьбы помогают организму лучше усваивать пищу, а заодно подышите свежим воздухом и очистите голову. Сон – залог здоровья. Взрослому человеку нужно 7-9 часов сна в сутки для восстановления организма и нервной системы. Недосып отражается не только на настроении, но и на иммунитете. Добавляйте в рацион больше овощей и фруктов. Разноцветные продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Чем разнообразнее тарелка, тем сильнее иммунитет. Движение – это жизнь. Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает настроение. Даже 15-20 минут упражнений дома дают эффект. Улыбайтесь чаще. Смех снижает стресс, улучшает работу сердца и повышает уровень эндорфинов. А счастливая улыбка заразительна. Делитесь хорошим настроением. Минимализируйте стресс. Техники дыхания, медитация и короткие перерывы помогают восстановить силы. Несколько минут спокойного дыхания могут изменить весь день. Слушайте свое тело. Если чувствуете усталость или дискомфорт, это сигнал обратить внимание на здоровье. Прислушиваясь к себе, вы предотвращаете многие проблемы. Пейте зеленый чай. Он улучшает обмен веществ, насыщает антиоксидантами и поддерживает работу сердца. Маленькие привычки каждый день делают ваше тело сильнее, а жизнь ярче. Здоровый образ жизни – это не про ограничения, а про заботу о себе шаг за шагом. Начните с маленьких изменений сегодня и скоро заметите, как меняется ваше настроение, энергия и самочувствие.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на «Радио Садой Душамбе». Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию, полевые и исследовательские работы в Вражской долине, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Лахском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу подготовки научных заключений. Публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел международный биотехнологический форум. В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Иссык-Кульский форум в Кыргызстане объединил свыше 150 представителей науки и творчества. В этом году площадка отмечает 40-летний юбилей. На мероприятии побывал Алексей Калинин.
2: Одна из самых известных цитат автора «Самое сложное для человека – каждый день оставаться человеком». В этой короткой фразе Чингиза Айтматова заложена главная идея форума. Участники собрались, чтобы вместе искать ответы на новые вызовы современности. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил, недавнее избрание республики непостоянным членом Совбеза ООН позволит стране активнее продвигать инициативы на мировой арене.
3: Сегодня перед нами стоят конкретные вызовы. Это предотвращение климатического кризиса и сдерживание чрезмерного использования искусственного интеллекта. Площадка форума как раз и создана для того, чтобы находить эти решения. Но при этом главным приоритетом для нас всегда должно оставаться сохранение базовых человеческих ценностей.
2: Цитаты Чингиза Айтматова звучали одна за другой. Так, президент Албании Байрам Бегай, который побывал накануне в Кыргызстане с первым официальным визитом, провел параллель между метафорами классика и историей своей страны.
4: Чингиз Айтматов.
5: 40 лет люди в Албании были лишены самого понятия «свобода». Бункеры стояли почти в каждом доме. Это страшное состояние, когда у целого народа отнимают память и корни.
2: Масштаб встречи подчеркнул и состав участников. На побережье Иссык-Куля – ученые, нобелевские лауреаты, деятели культуры и представители медиа из 15 стран мира. Для каждого из них творчество Чингиза Айтматова – личная история, говорит журналист из Казахстана Динара Саджан.
6: Все его произведения, я считаю, что они все меняют твое мышление и передают, наверное, время, то время, в котором он жил. И мне еще нравится, знаете, мне нравится, что он был очень активным человеком. То есть он был не только писателем, но и был хорошим организатором.
2: Инициативы Иссык-Кульского форума поддерживают и международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО.
0: Беларусь.
1: Витамины для птиц, индивидуальное питание для рыб и корма для коров, которые помогут увеличить объем молока. Эти темы стали главными на биотехнологическом форуме в Беларуси. Он собрал на одной площадке ученых, представителей агропромышленного комплекса и производств союзного государства. Над чем сейчас трудятся страны, узнала Екатерина Дорошевич.
7: Одна из новинок – уникальный стартовый корм для карпа. С помощью такого питания рыбу можно будет вырастить от малька до товарного вида всего за год, то есть в три раза быстрее, чем сейчас. Для каждого этапа роста разработали гранулы оптимального диаметра и подобрали наиболее подходящий рецепт. В экспериментальной диете для рыб есть и экстрадированный корм. Он усваивается быстрее, поэтому для набора веса его требуется меньше. Однако при производстве аминокислот появляется много сопутствующей продукции, говорит гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Сергей Ложечкин.
8: Все эти сопутствующие продукты, они перерабатываются также в комбикормовой отрасли. И сегодня большая работа проделана, чтобы нашим аграриям рассказать, показать эффективность этих продуктов, что они могут влиять на себестоимость кормов в целом для кормления там, в свиноводстве, в птицеводстве, в молочном производстве. Вот эта работа сейчас ведется совместно, конечно же, с нашей Национальной академией наук, с непосредственно хозяйствами.
7: Белорусские корма уже заняли треть рынка аминокислот в России. Представители компании союзного государства заинтересованы в обмене опытом и технологиями и уже работают над созданием нового центра, где будут выпускать критически важную продукцию для продовольственной безопасности обеих стран. Говорит представитель российской компании-поставщика премиксов, пристартеров и комбикормов Лев Деньков.
9: Мы работаем как раз над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов и с наших предприятий под крышу одного научно-практического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий, которые могли бы в итоге быть реализованы в остальные недостающие аминокислоты и биодобавки. Таких много. Есть некоторые позиции, которые практически на 100% импортируются из Китая.
7: Белорусская национальная биотехнологическая корпорация не только работает над качеством продукции, но и повышает ее добавленную стоимость, расширяет рынки. 80% аминокислот идет на экспорт.
0: Армения.
1: В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. Теперь бизнесу разрешено переводить субсидируемые кредиты из одного банка в другой с сохранением льгот. Какие еще нововведения входят в список, узнала Наира Бадалян.
10: Банковский кредит в Армении выдают в среднем под 14% годовых. В рамках программы государство компенсирует бизнесменам от 6 до 8%. Рефинансирование включает рыночную конкуренцию, и компании смогут уходить в банки с более выгодными условиями. Программой уже воспользовались около 6 тысяч предпринимателей. Например, мебельное производство «Карапета Саакяна» начиналось с выпуска офисных столов и стульев. Сейчас расширило площади до 5 тысяч квадратов. Несколько раз увеличили штат сотрудников и ассортимент продукции. Юрист предприятия Мальвина Маргарян рассказала, что теперь компания готовится выйти на зарубежные рынки. Новые условия программы в этом помогут.
11: Благодаря льготным кредитам мы приобрели около 10 единиц высокоточного оборудования. Это позволило кардинально сократить время производства и выйти на рынок мебели премиум-класса. Если раньше мы ориентировались только на внутреннего потребителя, то теперь качество продукции полностью соответствует международным экспортным стандартам.
10: Главная задача проекта – предоставить предприятиям доступ к выгодным финансовым ресурсам для обновления мощности и внедрения новых технологий. Такие меры повысят конкурентоспособность местных товаров и услуг. Начальник департамента предпринимательства Министерства экономики Армении Давид Барсевян рассказал, что господдержка предоставляется как малому бизнесу, так и крупным производствам. Она охватывает промышленный сектор, сферы услуг, сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.
5: Мы добавили опцию рефинансирования. Теперь бизнес может один раз переводить льготные займы в банки с более выгодным обслуживанием. Кроме того, приоритет смещается на развитие туризма. Субсидии направляются на строительство региональных отелей.
10: Подать заявки на перекредитование предприниматели могут через банки-партнеры. Максимальный размер льготного займа на компанию составляет 1 000 000 000 драмов. В рублях это 200 миллионов.
0: Казахстан.
1: На севере Казахстана врачи впервые вылечили мочекаменную болезнь у детей с помощью ультразвука. Инновационное оборудование появилось в многопрофильной детской больнице Петропавловска. Анна Куликова встретилась с врачами.
12: Раньше для проведения операций пациентов нередко направляли в республиканские клиники. Теперь современные технологии доступны в Петропавловске. Инновационное оборудование позволяет безопасно удалять камни из мочевыводящей системы без открытого вмешательства, рассказывает главный внештатный детский уролог, хирург высшей категории Северо-Казахстанской многопрофильной больницы Анатолий Клыков.
13: Эндоскопического оборудования уротера реноскопа мы заходим через уретру в мочевой пузырь, далее в устье мочеточников и по мочеточникам доходим до места обструкции камнем. И с помощью ультразвука, который вот ультразвуковой такой у нас есть насадка специально заводится и производится контактная литотрепсия, то есть раздробление камня контактным путем. Факт в том, что всегда происходит дробление, неизвестно на какие фракции, но они со временем потом выходят. Вот. И достать их, к сожалению, не всегда получается, прям все 100%, но ловушкой мы их пытаемся зацепить и вытащить.
12: У детей камни менее плотные, поэтому хорошо поддаются воздействию ультразвука. Операции идут от нескольких минут до получаса. 15-летнюю Адему Бактыбаеву несколько месяцев назад доставили в больницу с сильными болями, рассказывает мама девочки Айжан Бактыбаева.
14: Это, конечно, очень хорошо, что у нас на севере есть такое новое оборудование, что нашим детям не нужно никуда ехать там, в Астану или в Алмату при такой сильной боли. Я не представляю, как это выглядело. Было, конечно, очень неудобно. Вот сейчас только были у врача, получили новые рекомендации, тоже будем проходить УЗИ, что пока никаких болей, жалоб нету, пока все нормально, все равно нужно наблюдаться.
12: После лечения Адема вернулась к привычной жизни и записалась в секцию волейбола. История семьи Бактыбаевых – одна из 25 успешных операций, проведенных с помощью нового аппарата. Врачи отмечают, современные технологии позволяют быстрее избавить пациентов от боли и сократить период восстановления. На лечение и консультации приезжают дети из соседних регионов Казахстана. При необходимости врачи готовы принимать и юных пациентов из приграничных регионов России.
0: Кыргызстан.
1: Шахматисты в Кыргызстане становятся одним из приоритетов государственной политики. Президент страны Садыр Жапаров подписал указ о развитии интеллектуального спорта в стране до 2030 года. Асель Усенова узнала подробности.
15: Пока сверстники учатся читать по слогам, шестилетняя Аймил Субалиева уже просчитывает комбинации на 3 хода вперед. Один неверный шаг может стоить всей партии. К результату девочка относится с особым трепетом.
16: Я когда проиграла сильную соперницу, я плакала.
17: Плакала?
16: Да. Заняла 6-е место.
15: Шахматы – спорт заразительный. Если в семье появляется один игрок, то черно-белая доска быстро захватывает и весь дом. По своему опыту рассказывает тренер одной из столичных школ Аким Сабурбеков.
18: Сначала пошла сестра на шахматы, потом ей вроде понравилось, и она позвала с собой брата, но сестра потом забросила сама. И брат начал заниматься, потом я начал заниматься, потом сестренка, потом уже и шахматная школа открылась. И получается, всей семьей мы именно в плане шахмат преподаем, играем.
15: Сделать интеллектуальный спорт доступным каждому теперь задача государственной важности. В Кыргызстане делают свой ход конем. Лучших игроков и тренеров теперь будут награждать премиями. Но главный упор на массовость, рассказывает президент Федерации шахмат Аида Солянова.
19: Уже в этом году, то есть 1 сентября, в школах, 500 школах будут введены занятия по шахматам. Это как дополнительный компонент в образовании. Сейчас мы говорим примерно о 100 тысячах детей. На сегодня активных шахматистов зарегистрировано всего чуть больше 12 тысяч.
15: 500 школ – только дебют. К 2030 году в планах организовать кружки во всех образовательных учреждениях, а их по всей стране около 2500.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».